Трампът погъл. Кава удари шурудо, пеки шукоши, като разве чудо, тия нови мая, пекуляри, лоши басти, колани, пекедо, но кусозрев, кусозрев, кусозрев, кусозрев.